Личный архитект, заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в совете нет, но это городская, вы знаете, комиссия.

0: такой небольшой обзор на мячик сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина. Ты туда?

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то, поведения на другого.
2: Какой станции?
1: Там мы шли, он через коллекторы срезали немножко. Там был...
3: Томми.
4: Нет.
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: Раз, два. Вот, пустите.

0: Ya tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим попчик.
2: Нету больше игрушек. Все, нету.

0: Él is uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарс», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человек руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Да.

Я до фига ступлю, как будто мне нету просто. Я боюсь, боюсь, боюсь, и чекую.

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитных. Ну я про магнитофон, потому что я их зовут. То есть раз, два снаружи и два снутри. Два решет.

0: получаешь мега флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.